0: Реклама на казахском радио.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Укрепление единства народа – непременное условие и фактор успешного развития страны.
3: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Доброе утро. Казахстан ускоряет модернизацию автомобильных пунктов пропуска на госгранице. В рамках исполнения поручения главы государства по развитию приграничной инфраструктуры под председательством первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева состоялось совещание. Был рассмотрен ход реализации проектов реконструкции технического дооснащения автомобильных пунктов пропуска. Поручено пересмотреть эскизные проекты и утвердить единый дизайн-код автомобильных пунктов пропуска с учетом современных фасадных материалов и требований по организации потоков пассажиров и грузов. 7 лесных пожаров зарегистрировали за сутки в Казахстане. Возгорания произошли в 5 регионах страны. Один лесной пожар зарегистрирован в Акмолинской области, 2 в Западно-Казахстанской области, 1 в области Абай, 2 в Кустанайской области и еще один в Павлодарской. Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования с использованием систем раннего обнаружения, а также благодаря постоянному мониторингу, который ведет государственная лесная охрана. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространения огня на населенные пункты и лесные массивы. В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации очагов возгорания. В Кустанайской области сотрудники банка и полицейские предотвратили крупное мошенничество. Аферисты убедили пенсионерку снять со счета 34 миллиона тенге и перевести их на так называемый безопасный счет. Однако операция была вовремя остановлена. Во время проведения операции система безопасности банка выявила подозрительную активность и направила сигнал о возможном мошенничестве. Благодаря совместным действиям работников банка и полицейских перевод денежных средств удалось предотвратить. Пенсионерка не лишилась своих сбережений. В Персидском заливе растет напряженность. Иран и США обменялись новыми ударами. Тегеран заявил о 14 погибших и десятках раненых в результате новых американских атак по 5 провинциям страны. Повреждены порты, железнодорожные мосты, объекты на южном побережье, включая район Бушарской АЭС и инфраструктуру Чабахара, ключевого океанского порта Ирана. Тем временем США ввели новые санкции против Ирана. Среди них запрет на заключение каких-либо новых коммерческих сделок, касающихся имущества или прав на имущество всех подсанкционных лиц. Память казахстанок и других погибших в теракте в Ницце почтили Макрон и жители Франции. В память о жертвах атаки во Франции проходят мемориальные мероприятия. Теракт произошел 10 лет назад, когда на английской набережной в Ницце пришедших посмотреть салют в день взятия Бастилии в людей врезался 19-тонный грузовик. Он проехал около 2 километров. Погибло 86 человек, 450 были ранены. В теракте на набережной Ниццы тогда погибли 4 гражданки Казахстана. Ими оказались мать, дочь и внук. Внучка семьи Панченко из Павлодара, а также Наталья Отто, учительница русского языка и литературы младших классов, работавшая в Антверпене и имевшая гражданство Казахстана. В Шымкенте термометры фиксируют аномальную жару. Местные жители стараются без необходимости не выходить из помещения. В дневные часы улицы заметно пустеют. Уличные термометры зашкаливают, не выдерживая палящего зноя. В социальных сетях набирают просмотры кадры с прибором, на котором столбик поднялся почти до 66 градусов. Медики напоминают, что в такую погоду особенно важно избегать длительного пребывания под солнцем. По прогнозам синоптиков, аномальная жара сохранится до конца текущей недели. Осадков практически не ожидается. Температура воздуха останется на высоких отметках. И последняя. Испания вышла в финал чемпионата мира. Минувшей ночью сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 0-2 в матче 1-2 финала чемпионата мира по футболу. Напомним, на пути к полуфиналу испанцы разгромили Австрию, затем минимально переиграли Португалию, а в 1-4 победили Бельгию. Таким образом, сборная Испании вышла в финал, где встретится с победителем пары Англия-Аргентина. Франция же поборется за третье место с проигравшей командой этого матча. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 468 тенге 88 тиен, евро 541 тенге 93 тиена, а российский рубль 6 тенге 19 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в столице ожидается дождь 36 градусов, в Алматы солнечно плюс 35, Петропавловске 27, Кокшетау, Уральске, Актобе, Костанае 30, Караганде, Семей, Усть-Каменогорске, Атырау, Павлодаре 35, а в Актау, Талдыкургане 37, в Жезказгане, Кунаеве 39, в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и в Туркестане 41 градус жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак радиолары.
3: Чистая кружка. окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Тот, кто любит свою страну, бережет ее природу, культуру и людей.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Там, где берегут природу, хочется жить. Таза Казахстан. Уважение к земле, уважение к будущему.
3: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Высшая аудиторская палата выявила недобор налогов на 730 миллиардов тенге по итогам госаудита. Эффективности налогового и таможенного администрирования за 2025 год найдены финансовые нарушения на сумму более 2,5 миллиардов тенге. В сфере таможенного контроля аудиторы выявили случаи неправомерного применения льгот при ввозе товара. В частности, льготы, предназначенные исключительно для электромобилей, предоставлялись и при импорте гибридных автомобилей. По выявленным фактам бюджет недополучил около 70 миллионов тенге. Два села в Кустанайской области, Казамбасы и Октябрьское Аулюкольского района, попали под ограничение из-за бруцеллеза, выявленного среди сельскохозяйственных животных. Всего специалисты обследовали 323 головы крупного рогатого скота. Заболевание подтвердилось у 23 животных. Все они были сданы на санитарный убой. В населенных пунктах проводятся оздоровительные мероприятия, направленные на ликвидацию очага инфекции и снижение уровня зараженности животных. В Актюбинской области продолжают подсчитывать ущерб от разрушительного урагана и проливного дождя в селе Караул-Кельде, районном центре Байганинского района. Пострадали около 300 объектов, в том числе школы и детские сады, у которых сорваны крыши, и имеются другие серьезные повреждения. Руководитель областного управления образования Булбул Кузембаева сообщила, что сейчас проводится техническое обследование. После его завершения начнется ремонт, и все образовательные учреждения будут полностью готовы к 1 сентября. На их восстановление выделят средства из бюджета. Спортивный комплекс, у которого во время бури сорвало крышу и разошлись стены, пока функционировать не будет. Воспитанники временно перейдут в другой спорткомплекс. Дети, занимающиеся плаванием, будут тренироваться в областном центре. В Алматы на фоне установившейся аномальной жары зафиксирован рост обращений за экстренной медицинской помощью. По данным Управления общественного здравоохранения, только за первые две недели июля служба скорой помощи приняла более 33,5 тысячи вызовов. Из них около 1500 были связаны с повышением артериального давления, еще свыше 300 с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца и острый инфаркт миокарда. По сравнению с предыдущим периодом, количество случаев теплового удара, потребовавших вызова скорой помощи, увеличилось в два раза. Мюнхен впервые в истории вводит запреты из-за нехватки воды. К жестким ограничениям по использованию воды власти Мюнхена были вынуждены прибегнуть из-за жаркой и засушливой погоды. Запрещено, в частности, наполнять частные бассейны, включать фонтаны, поливать днем сады. Такие меры будут действовать до 1 августа, но, может быть, и продлены. Ежедневно с 9 утра и до 7 часов вечера нельзя поливать сады, а также частные газоны и зеленые насаждения. Исключение сделано для спортплощадок и общественных пространств. Под запретом также мытье машин вне специализированных автомоек. Не разрешается набирать воду из рек, ручьев и озер в черте города, а также использовать воду из собственных колодцев для бассейнов, газонов и машин. За нарушение грозит штраф до 50 тысяч евро. Погодные аномалии в странах-производителях все чаще приводят к резким колебаниям мировых цен на кофе, какао и чай. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Авторы исследования отмечают, что главной причиной резких скачков цен на эти популярные товары остаются погодные условия – засуха, заморозки и проливные дожди. Последние пару лет погодные условия продолжают влиять на производство кофе. В ключевых регионах его выращивания наблюдалась засуха, что привело к сокращению предложения и, как следствие, резкому росту мировых цен. Завершение выпуска. Курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 468 тенге 88 тен, евро 541 тенге 93 тена, российский рубль 6 тенге 19 тен. А теперь о погоде на завтра. 16 июля, по данным Казгидромета, в столице ожидается дождь, ночью 19, днем 32 градуса, в Алматы солнечно, ночью 22, днем 37. Петропавловске, Кокшетау 26, в Уральске, Костанае 29, в Актобе 31, в Актау, Атырау, Караганде 34, Павлодаре, Семии, Усть-Каменогорске 36, в Жезказгане, Талдыкургане, Кунаеве 39, в Таразе, Кызылорде 41, в Шымкенте и в Туркестане завтра 43 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: особыми потребностями и их семьям, а также регулярно участвуют в благотворительных проектах. Все награжденные реализуют социально значимые для региона инициативы. Они намерены и дальше активно поддерживать акции и проекты. В Мангостау разработано 248 туристических маршрутов, охватывающих природные, исторические и культурные достопримечательности. В этом году регион уже посетили больше туристов, чем в 2025-м. Одним из ключевых событий стало открытие визит-центра Божира. Ежедневно туда съезжаются до 50 посетителей. Туркомпании уже отмечают интерес путешественников к этому месту. Туристы стремятся посетить и другие природные достопримечательности Мангостауской области. Это долина Торыш, Кок-Алу, гора Шеркала, Айракты, урочища Кызылкуп и Бокты, а также Саланчак, Тузбайр. Во время путешествия по Мангостау гости могут остановиться в этноауле, где оборудованы юрты с кондиционерами. Есть возможность переночевать, помыться и покушать. Для участников трехдневных туров такая остановка – обязательная часть маршрута. Кстати, помимо развития Божиры, в регионе запланировано строительство еще одного визит-центра и этнокофейни. Всего в области определены 30 перспективных туристических локаций. На них поэтапно развивается необходимая инфраструктура. Важным проектом для развития туризма станет и аэропорт Киндерле. Он улучшит транспортную доступность курортной зоны. Его открытие запланировано в четвертом квартале года. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангостауской области.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Скорость окажется выше установленной, информация будет направлена в уполномоченные органы. В КАЗ «Автожол» отмечают, что нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности. Глава Актюбинской области ознакомился с ходом ремонтных работ на автодороге Хромтауского направления на участке от жилого массива Рауан. В настоящее время продолжается укладка асфальтобетонного покрытия. Первый слой уже выполнен. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 20 километров. Стоимость проекта 3,5 миллиарда тенге. Качество выполнения работ контролируют специалисты Центра качества дорожных активов. Данная дорога является одним из востребованных направлений для жителей города и прилегающих территорий. Обновление участка позволит повысить безопасность движения и создать более комфортные условия для участников дорожного движения. Аким области поручил завершить ремонтные работы в установленные сроки и особое внимание уделить качеству дорожного покрытия. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Ик, здравствуйте. По поручению президента расширит дорогу Алматы-Каскелен до 8 полос. Премьер провел совещание по этому вопросу. К работам так скоро приступает из-за жалоб жителей, на которые обратил внимание президент. Олжас Бектенов поручил до конца недели подрядчику мобилизовать технику и персонал, а уже с понедельника начать строительство качественно и в максимально сжатые сроки. Как отметил премьер-министр, стоимость проекта и выкупаемых земельных участков фиксированы и не подлежит удорожанию. Отмечу, пропускная способность дороги Алматы-Каскелен увеличится в два раза, а завершить строительство планируют к концу следующего года. Заказчиками суррогатного материнства смогут быть только семейные пары и граждане Казахстана. Президент подписал поправки в Кодекс о браке, супружестве и семье. Так, согласно изменениям, супруги обязаны оплачивать медицинское обследование, процедуры ЭКО, ведение беременности суррогатной матери, а также роды и послеродовой период в случае осложнений. Кроме того, для заключения договора необходимо предоставить медико-генетическое заключение о физическом и психическом здоровье заказчиков. В Стамбуле раскрыто убийство казахстанца Арифа Исмаилова. Задержаны двое исполнителей. Кроме того, установлены организатор и заказчик из криминальной среды. Оба находятся в международном розыске. Напомню, в погибшего выстрелили в голову средь бела дня в стамбульском районе Фатих. Как заявили в МВД, расследование этого убийства помогло раскрыть и другие тяжкие преступления на территории Казахстана. Международную спецоперацию по пресечению транснациональной преступной группы провели сразу в трех странах – Грузии, Турции и Казахстане. В Алматы задержан киллер группировки, совершивший покушение на жителя города в августе прошлого года. Расследование по этому эпизоду завершили, дело передали в суд. Там же задержана группировка, причастная к вооруженным нападениям на бизнесменов. А на территории Грузии задержаны еще фигуранты, связанные с ОПГ. Сбор доказательств для привлечения организатора группировки к ответственности продолжается. По данным МВД, он находится в тюрьме США за покушение на журналистку. Высший уголовный суд Стамбула выдал международный ордер на арест Беньямина Нетаньяху. Премьер-министра Израиля и других высокопоставленных израильских чиновников обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений. Также им вменяют разбой, уничтожение имущества, незаконное удержание судов и лишение свободы. Поводом стал перехват израильскими военными гуманитарного судна «Сумуд», которое шло в сектор Газа. На борту находились турецкие граждане. Прокуроры Турции требуют пожизненный срок в тюрьме строгого режима. Трамп отказался вводить 20% сбор для судов, проходящих через Ормузский пролив. После переговоров с лидерами стран Ближнего Востока президент США решил заменить его торговыми и инвестиционными соглашениями. Как написал он у себя в соцсети, инвестиции будут масштабными и принесут выгоду как американской экономике, так и государствам Персидского залива. Трамп еще раз подчеркнул, Ормузский пролив остается открытым для судов всех стран, кроме Ирана. В мировом рейтинге зарплат Казахстан занял 77 место. По данным американского бизнес-журнала GeoWorld Magazine, средняя оплата на руки у нас составляет $780 в месяц. Это самый высокий показатель в Центральной Азии. В целом разрыв в уровне зарплат среди 197 государств продолжает исчисляться десятками раз. В этом рейтинге средняя ежемесячная зарплата после уплаты налогов составляет от $141 до более 8000 в зависимости от стран. Астанчане вчера пережили самый жаркий день за 34 года. Максимальная температура воздуха в столице достигла 38 градусов. По данным синоптиков, до этого самым жарким 14 июля считался день в 92 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 35. А в другом мегаполисе Алматы из-за аномальной жары вторую неделю загружена скорая помощь. Неотложку чаще всего вызывают из-за скачков давления, проблем с сердцем, инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 468 тенге 88 тин, евро 541.93, российский рубль 6 тенге 19 тин. погоде, по данным Казгидромета, завтра в столице ожидается дождь, ночью 19, днем 32 градуса, в Алматы солнечно, ночью 22, днем 37. В Петропавловске, Кокшетау 26, в Уральске, Кустанае 29, в Актюбе 31, в Актау, Тарау, Караганде 34, в Павлодаре 7, Усть-Каменогорске 36, в Жезказгане, Талдыкоргане, Кунаеве 39, в Таразе, Кызылорде 41, а в Шымкенте, Туркестане 43 градуса. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Твое поведение в общественном месте говорит о тебе больше, чем любые слова.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казанском радио.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с Конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке-бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
0: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Патриотизм – это когда ты думаешь не только о себе, но и о тех, кто будет жить после тебя.
1: Ұлт қазынасы, Қазақ радиосы.

Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Меняет правила получения госуслуг. Теперь станет проще. Большинство изменений начнет действовать уже в этом месяце. Одним из главных нововведений станет запрет на отказ в предоставлении услуги из-за формальных ошибок в заявлении или неполного пакета документов. Казахстанские дороги становятся технологичнее, об этом сообщает Казавтожол. На республиканских трассах начали тестировать интеллектуальные камеры с искусственным интеллектом. Комплексы, способные круглосуточно распознавать госномера, марку и цвет автомобилей, а также фиксировать опасные ситуации на дороге. Камеры можно устанавливать даже в удаленных участках. Они работают автономно благодаря солнечным панелям и ветрогенераторам. Сейчас пилотный проект проходит испытания на трассе Алматы-Кунаев. Также монтаж оборудования идет на участке Астана-Темиртау и готовит к внедрению системы трассу Астана-Щучинск. Из-за дорожных работ в Алматы изменили маршруты 15 автобусов. Они затронули улицу Бекешева от Абдильдина до Абая, улицу Акан-Сире от Сейфуллина до Шолохова. В этом участке часть автобусов сократит путь до вокзала Алматы-1. Также в районе продления улицы Тулеби от Ашимова до Алатау временно поедут маршруты номер 15, 27, 76 и 118. В микрорайоне Алмарасан конечная остановка 211 автобуса перенесена. Казахстан и Китай увеличат количество авиарейсов до 152 в неделю. Раньше было 124. Договорились об этом в Пекине авиационные власти двух стран. Теперь для Казахстана доступны 11 крупных городов Китая, включая Чунцин. Тем временем Китай борется с последствиями тайфунов и наводнений. Власти выделили 63 миллиона долларов для 10 пострадавших регионов. Среди мер эвакуация и восстановление жилья, поисково-спасательная операция и мониторинг рисков новых катастроф. Более 1000 человек эвакуировали из отелей и курортных комплексов Турции. В районе Милас, провинция Мугла, продолжается крупный лесной пожар. Сейчас он вплотную приблизился к жилым районам и туристической зоне. В целях безопасности эвакуацию провели в 350 гостиницах и 770 курортах. Тушит пожар свыше 500 спасателей, задействовано более 60 пожарных машин, а также множество строительной техники и авиации. Спасательная операция осложняется высокой температурой и низкой влажностью. Самым популярным курортом Казахстана считаются горы под Алматы. Они уверенно обогнали Алаколь, Боровое, Капчагай и другие пляжные направления. По оценке Energy Prom, за первый квартал Алматинскую горную зону посетили более 509 тысяч человек. К примеру, Щучинско-Боровской курорт за то же время выбрали 116,7 тысяч туристов. Летом картина такая же. Горы лидируют не только у казахстанцев, но и у иностранцев. Почти 95% всех зарубежных гостей, отдыхавших в курортных зонах страны, приехали сюда. Популярность кроется в развитии круглогодичной инфраструктуры. Кроме пеших маршрутов, горные курорты предлагают бассейны, спа, велотрассы, глэмпинги и семейные развлечения. Более того, многие из них находятся всего в полутора часах от Алматы, что удобно для поездки даже на выходные. В алматинском зоопарке родился жеребенок Прижвальского. Это один из самых редких видов диких лошадей в мире. Они занесены в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного союза охраны природы. Как считают специалисты, получение потомства Прижвальского в условиях зоопарков – большая удача. Жеребенка назвали «Жильмая», в переводе означает «быстрый скакун». Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 469 тенге 71 тиин, евро 541,93, российский рубль 6 тенге 19 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 19, днем 32 градуса, в Алматы солнечно, ночью 22, днем 37. В Петропавловске, Кокшетау 26, в Уральске, Кустанае 29, в Актюбе 31, в Актау, Атырау, Караганде 34, в Павлодаре, Семеновске, Нагорске 36, в Жезказгане, Талдыкургане, Кунаеве 39, в Таразе, Кызылорде 41, а в Шымкенте, Туркестане 43 градуса жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты. Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

0: Созидательный труд, сила закона, высокая культура и есть формула успеха и благополучия.
1: Аршан Рахта, Казах Радиоса.

0: казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
3: Жадрата жаңа жас. Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Одна книга способна изменить взгляд на целую жизнь. Читай больше, узнавай больше.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.